0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: La guitarra flamenca de Paco Heredia y Paquete con Genara Cortés cantando Soleá por Bulería.